0: The Barossa's 89.1 Triple BFM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».